Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Прикубанскому району установили и задержали 34-летнего неоднократно судимого жителя села Дружба, который подозревается в нанесении ножевого ранения 45-летнему односельчанину. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Он также привлечен к административной ответственности за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Преступление было совершено 14 мая. Между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил потерпевшего ножом. Раненый был госпитализирован с проникающим ранением в правую плевральную полость. Подразделением дознания межмуниципального отдела МВД России Карачаевский начато уголовное преследование 23-летнего жителя Тиберды. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Преступление выявили сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков. Оперативники установили, что подозреваемый продал 43-летнему мужчине 14 капсул сильнодействующего вещества за 6 тысяч рублей. В рамках уголовного дела сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Черкесску установили 18-летнего жителя станицы Ессентукская Ставропольского края, который, действуя по указанию дистанционных мошенников, забрал у 70-летнего жителя Карачаева-Черкесии денежные средства в иностранной валюте на общую сумму 2 миллиона 619 тысяч рублей. По предварительным данным, мошенники впервые связались с жертвой 30 апреля. Звонивший представился электриком, сообщил о необходимости замены электросчетчика, для чего взял у пенсионера паспортные данные. 4 мая позвонила женщина, якобы работник МФЦ, и сказала, что преступники взломали его личный кабинет на госуслугах. И банковские счета могут быть использованы для финансирования терроризма, а на него заведут уголовное дело. Собеседница переключила пенсионера на сотрудника Росфинмониторинга. Следуя полученным инструкциям, мужчина собрал имеющиеся дома наличные деньги в иностранной валюте и в установленном месте передал их якобы для сохранности незнакомцу, который назвал кодовое слово. Через некоторое время пенсионер понял, что стал жертвой преступления и обратился в полицию. Полицейские разыскали курьера по месту жительства и доставили в полицию. Молодой человек сообщил, что деньги передал другому участнику криминальной схемы в Краснодаре. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В Карачаево-Черкесии дознаватели отдела МВД России по Черкесску в отношении 22-летнего жителя республиканской столицы возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Передача из корыстной заинтересованности электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций». Сотрудниками уголовного розыска МВД по региону установлено, что молодой человек в ноябре передал неизвестному лицу две банковские карты за денежное вознаграждение 5000 рублей. МВД по Карачаево-Черкесии напоминает, передача банковских карт посторонним лицам является серьезным правонарушением, которое может повлечь за собой ответственность за соучастие в преступлениях, включая мошенничество, отмывание денег и незаконные финансовые операции. Полицейские отделы МВД России по Черкесску установили подозреваемого в угоне автомобиля и повреждении имущества. Автомобиль «Лада Приора», припаркованный возле домовладения по улице Демиденко, угнал 32-летний житель села Чапаевское. Мужчина дал признательные показания. По словам подозреваемого, в момент совершения противоправных действий он находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался угнать автомобиль, чтобы добраться домой. Также установлено, что мужчина пытался совершить угон автомобиля «Лада Гранта» и автобуса «ПАС». Кроме того, он повредил водительскую и заднюю левую пассажирскую двери автомобиля ВАЗ-2110, нанеся по ним удары ногой. Решается вопрос о принятии процессуального решения. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 24 мая в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 22, облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 20, ожидается сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 12, облачно, дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 15 градусов, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в год единства народов России, который объявлен президентом Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я рассказала об одежде казаков, в этом продолжу повествование об одежде казачек. Основой женского костюма была рубаха, которая являлась так же, как и у русских и украинцев, нательной и верхней домашней одеждой. Традиционная кубанская женская рубаха была длинной, с длинными рукавами, с округлым, немного присборенным воротом, иногда с воротником, прямым разрезом и застежкой на пуговицу или завязками. Почти до 30-х годов 20 века рубаха была основной одеждой казачек. В рубахе и юбке женщины выполняли все домашние работы. Девочки в одной рубахе, подпоясанной поясом или бечевкой, ходили до 10-12 лет, а в старину – до самого замужества. Старинной одеждой казачек, надевавшейся на рубаху, была юбка. Юбки шили широкие, в 5-6 полотниц, полок, на вздернутом шнуре – кучкуре. Холщовые юбки на Кубани носили, как правило, в качестве нижних. Нижние юбки поддевали под ситцевые, сатиновые и другие юбки. Самая нижняя юбка была обязательно белой. Передник, фартук, завеска не был у кубанских женщин обязательной частью костюма. Его надевали главным образом для работы. Со второй половины 19 века среди кубанских женщин распространяется городская одежда, юбки и кофты из покупных тканей. Такой костюм называли парочка, если он шился из одного материала. Очень разнообразны были отделки – кружево, оборка, тесьма, шнур. Старинной верхней женской одеждой был зипун, а позднее – кохта – прямоспинная одежда, немного ниже колен, с широкими косыми полами, образующими глубокий запах, без воротника. Эта одежда считалась очень удобной, так как давала возможность выносить ребенка на улицу, не завертывая в одеяло. На Кубани, как и почти везде в России, женщины заплетали волосы в косы и укладывали их на затылке в пучок. Однако здесь не было принято полностью закрывать волосы. Тщательно закрывался только пучок. «У хорошей свекрухи сноха без шлычки и на двор не выйдет», — говорили на Кубани. Шлычка — это род маленькой шапочки, состоящей из круглого донышка и узкого бортика. Она надевалась на пучок и затягивалась шнурком. На шлычку женщины летом надевали легкие ситцевые или шелковые платки, а зимой – теплые вязаные платки или шали. Девушки зимой носили такие же платки, как и замужние женщины, а летом могли ходить с открытой головой и со спущенной на спину косой, перевязанной лентой. Из украшений самыми распространенными были дешевые бусы и особенно серьги и кольца. Рабочей обувью у женщин, как и у мужчин, были чирики, башмаки, чувяки. Среди женщин было принято носить сапоги. Особенно ценились сапоги из цветного софьяна на каблучках. Позднее праздничной обувью были туфли, ботинки на шнурках и полусапожки. Были и возрастные различия в одежде. Самым красочным и лучшим по качеству материалом был костюм девушек-невест и молодых женщин. К 30-35 годам женщины начинали одеваться в более темную, однотонную одежду упрощенного покроя. Девочки ограничивались одной рубахой, а старухи надевали на нее только юбку. Обеспеченность одеждой членов семьи, независимо от материального состояния, была различной. В первую очередь получали одежду мужчины, особенно служивые казаки, а затем женщины. Девушкам-невестам справляли наряды и приданные. Замужние же женщины, особенно в бедных семьях, иногда в продолжение всей жизни ограничивались своим приданным. Дети получали минимум одежды. В бедных семьях они донашивали старую одежду родителей и старших братьев и сестер. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых радиовстреч!

0: 105.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888. 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тиберде, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Донбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Донбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: «Маяки 5». Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов. Огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 24 мая в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 22, облачно ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 20, ожидается сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 12, облачно, дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 15 градусов, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Теберде, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Домбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Домбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 24 мая в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 22, облачно ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 20, ожидается сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 12, облачно, дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 15 градусов, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 105.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 24 мая в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 22, облачно ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 20, ожидается сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 12, облачно, дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 15 градусов, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: 105.5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: 104 и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 000 000 рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
4: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 186 09 99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21 15 19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: преградной полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Донбасса и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Донбасса, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте.

0: архыз@корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тронул влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-18.

0: проходит монотонно. Слова скопились горле кома.
1: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Радиоцикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, который объявлен президентом Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я рассказала об одежде казаков, в этом продолжу повествование об одежде казачек. Основой женского костюма была рубаха, которая являлась так же, как и у русских и украинцев, нательной и верхней домашней одеждой. Традиционная кубанская женская рубаха была длинной, с длинными рукавами, с округлым, немного присборенным воротом, иногда с воротником, прямым разрезом и застежкой на пуговицу или завязками. Почти до 30-х годов 20 века рубаха была основной одеждой казачек. В рубахе и юбке женщины выполняли все домашние работы. Девочки в одной рубахе, подпоясанной поясом или бечевкой, ходили до 10-12 лет, а в старину – до самого замужества. Старинной одеждой казачек, надевавшейся на рубаху, была юбка. Юбки шили широкие, в 5-6 полотниц, полок, на вздернутом шнуре – учкуре. Холщовые юбки на Кубани носили, как правило, в качестве нижних. Нижние юбки поддевали под ситцевые, сатиновые и другие юбки. Самая нижняя юбка была обязательно белой. Передник, фартук, завеска не был у кубанских женщин обязательной частью костюма. Его надевали главным образом для работы. Со второй половины 19 века среди кубанских женщин распространяется городская одежда – юбки и кофты из покупных тканей. Такой костюм называли «парочка», если он шился из одного материала. Очень разнообразны были отделки – кружево, оборка, тесьма, шнур. Старинной верхней женской одеждой был зипун, а позднее – кохта – прямоспинная одежда, немного ниже колен, с широкими косыми полами, образующими глубокий запах, без воротника. Эта одежда считалась очень удобной, так как давала возможность выносить ребенка на улицу, не завертывая в одеяло. На Кубани, как и почти везде в России, женщины заплетали волосы в косы и укладывали их на затылке в пучок. Однако здесь не было принято полностью закрывать волосы. Тщательно закрывался только пучок. «У хорошей свекрухи сноха без шлычки и на двор не выйдет», — говорили на Кубани. Шлычка — это род маленькой шапочки, состоящей из круглого донышка и узкого бортика. Она надевалась на пучок и затягивалась шнурком. На шлычку женщины летом надевали легкие ситцевые или шелковые платки, а зимой – теплые вязаные платки или шали. Девушки зимой носили такие же платки, как и замужние женщины, а летом могли ходить с открытой головой и со спущенной на спину косой, перевязанной лентой. Из украшений самыми распространенными были дешевые бусы и особенно серьги и кольца. Рабочей обувью у женщин, как и у мужчин, были чирики, башмаки, чувяки. Среди женщин было принято носить сапоги. Особенно ценились сапоги из цветного софьяна на каблучках. Позднее праздничной обувью были туфли, ботинки на шнурках и полусапожки. Были и возрастные различия в одежде. Самым красочным и лучшим по качеству материалом был костюм девушек-невест и молодых женщин. К 30-35 годам женщины начинали одеваться в более темную, однотонную одежду упрощенного покроя. Девочки ограничивались одной рубахой, а старухи надевали на нее только юбку. Обеспеченность одеждой членов семьи, независимо от материального состояния, была различной. В первую очередь получали одежду мужчины, особенно служивые казаки, а затем женщины. Девушкам-невестам справляли наряды и приданные. Замужние же женщины, особенно в бедных семьях, иногда в продолжении всей жизни ограничивались своим приданным. Дети получали минимум одежды. В бедных семьях они донашивали старую одежду родителей и старших братьев и сестер. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых радиовстреч!

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки, собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

0: 105.5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Прикубанскому району установили и задержали 34-летнего неоднократно судимого жителя села Дружба, который подозревается в нанесении ножевого ранения 45-летнему односельчанину. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Он также привлечен к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Преступление было совершено 14 мая. Между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил потерпевшего ножом. Раненый был госпитализирован с проникающим ранением в правую плевральную полость. Подразделением дознания межмуниципального отдела МВД России Карачаевский начато уголовное преследование 23-летнего жителя Тиберды. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Преступление выявили сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков. Оперативники установили, что подозреваемый продал 43-летнему мужчине 14 капсул сильнодействующего вещества за 6 тысяч рублей. В рамках уголовного дела сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Черкесску установили 18-летнего жителя станицы Ессентукская Ставропольского края, который, действуя по указанию дистанционных мошенников, забрал у 70-летнего жителя Карачаева-Черкесии денежные средства в иностранной валюте на общую сумму 2 миллиона 619 тысяч рублей. По предварительным данным, мошенники впервые связались с жертвой 30 апреля. Звонивший представился электриком, сообщил о необходимости замены электросчетчика, для чего взял у пенсионера паспортные данные. 4 мая позвонила женщина, якобы работник МФЦ, и сказала, что преступники взломали его личный кабинет на госуслугах. И банковские счета могут быть использованы для финансирования терроризма, а на него заведут уголовное дело. Собеседница переключила пенсионера на сотрудника Росфинмониторинга. Следуя полученным инструкциям, мужчина собрал имеющиеся дома наличные деньги в иностранной валюте и в установленном месте передал их якобы для сохранности незнакомцу, который назвал кодовое слово. Через некоторое время пенсионер понял, что стал жертвой преступления и обратился в полицию. Полицейские разыскали курьера по месту жительства и доставили в полицию. Молодой человек сообщил, что деньги передал другому участнику криминальной схемы в Краснодаре. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В Карачаево-Черкесии дознаватели отдела МВД России по Черкесску в отношении 22-летнего жителя республиканской столицы возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Передача из корыстной заинтересованности электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций». Сотрудниками уголовного розыска МВД по региону установлено, что молодой человек в ноябре передал неизвестному лицу две банковские карты за денежное вознаграждение 5000 рублей. МВД по Карачаево-Черкесии напоминает, передача банковских карт посторонним лицам является серьезным правонарушением, которое может повлечь за собой ответственность за соучастие в преступлениях, включая мошенничество, отмывание денег и незаконные финансовые операции. Полицейские отделы МВД России по Черкесску установили подозреваемого в угоне автомобиля и повреждении имущества. Автомобиль «Лада Приора», припаркованный возле домовладения по улице Демиденко, угнал 32-летний житель села Чапаевское. Мужчина дал признательные показания. По словам подозреваемого, в момент совершения противоправных действий он находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался угнать автомобиль, чтобы добраться домой. Также установлено, что мужчина пытался совершить угон автомобиля «Лада Гранта» и автобуса «ПАС». Кроме того, он повредил водительскую и заднюю левую пассажирскую двери автомобиля ВАЗ-2110, нанеся по ним удары ногой. Решается вопрос о принятии процессуального решения. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Слушай, обидно, клянусь, обидно, но ничего не сделал, да?
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Тиберде 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Донбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Донбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

0: ты женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится.
2: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 24 мая в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 22. Облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 20, ожидается сильный дождь, гроза. В Донбае ночью плюс 7, днем до плюс 12, облачно, дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 15 градусов, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888.
5: 265-888.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория. Это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

0: говорю, скрипач не нужен. Вот результат.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 24 мая в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 22. Облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 20, ожидается сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 12, облачно, дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 15 градусов, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Учкикене, 7 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Донбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Донбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 24 мая в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 22, облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 20, ожидается сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 12, облачно, дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 15 градусов, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Архызе 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Донбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Донбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 872 26 0461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 24 мая в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 22, облачно ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 20, ожидается сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 12, облачно, дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 15 градусов, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Радиоцикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в год единства народов России, который объявлен президентом Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я рассказала об одежде казаков, в этом продолжу повествование об одежде казачек. Основой женского костюма была рубаха, которая являлась так же, как и у русских и украинцев, нательной и верхней домашней одеждой. Традиционная кубанская женская рубаха была длинной, с длинными рукавами, с округлым, немного присборенным воротом, иногда с воротником, прямым разрезом и застежкой на пуговицу или завязками. Почти до 30-х годов 20 века рубаха была основной одеждой казачек. В рубахе и юбке женщины выполняли все домашние работы. Девочки в одной рубахе, подпоясанной поясом или бечевкой, ходили до 10-12 лет, а в старину – до самого замужества. Старинной одеждой казачек, надевавшейся на рубаху, была юбка. Юбки шили широкие, в 5-6 полотниц, полок, на вздернутом шнуре – кучкуре. Холщовые юбки на Кубани носили, как правило, в качестве нижних. Нижние юбки поддевали под ситцевые, сатиновые и другие юбки. Самая нижняя юбка была обязательно белой. Передник, фартук, завеска не был у кубанских женщин обязательной частью костюма. Его надевали главным образом для работы. Со второй половины 19 века среди кубанских женщин распространяется городская одежда – юбки и кофты из покупных тканей. Такой костюм называли «парочка», если он шился из одного материала. Очень разнообразны были отделки – кружево, оборка, тесьма, шнур. Старинной верхней женской одеждой был зипун, а позднее – кохта – прямоспинная одежда, немного ниже колен, с широкими косыми полами, образующими глубокий запах, без воротника. Эта одежда считалась очень удобной, так как давала возможность выносить ребенка на улицу, не завертывая в одеяло. На Кубани, как и почти везде в России, женщины заплетали волосы в косы и укладывали их на затылке в пучок. Однако здесь не было принято полностью закрывать волосы. Тщательно закрывался только пучок. «У хорошей свекрухи сноха без шлычки и на двор не выйдет», — говорили на Кубани. Шлычка — это род маленькой шапочки, состоящей из круглого донышка и узкого бортика. Она надевалась на пучок и затягивалась шнурком. На шлычку женщины летом надевали легкие ситцевые или шелковые платки, а зимой – теплые вязаные платки или шали. Девушки зимой носили такие же платки, как и замужние женщины, а летом могли ходить с открытой головой и со спущенной на спину косой, перевязанной лентой. Из украшений самыми распространенными были дешевые бусы и особенно серьги и кольца. Рабочей обувью у женщин, как и у мужчин, были чирики, башмаки, чувяки. Среди женщин было принято носить сапоги. Особенно ценились сапоги из цветного софьяна на каблучках. Позднее праздничной обувью были туфли, ботинки на шнурках и полусапожки. Были и возрастные различия в одежде. Самым красочным и лучшим по качеству материалом был костюм девушек-невест и молодых женщин. К 30-35 годам женщины начинали одеваться в более темную, однотонную одежду упрощенного покроя. Девочки ограничивались одной рубахой, а старухи надевали на нее только юбку. Обеспеченность одеждой членов семьи, независимо от материального состояния, была различной. В первую очередь получали одежду мужчины, особенно служивые казаки, а затем женщины. Девушкам-невестам справляли наряды и приданные. Замужние же женщины, особенно в бедных семьях, иногда в продолжении всей жизни ограничивались своим приданным. Дети получали минимум одежды. В бедных семьях они донашивали старую одежду родителей и старших братьев и сестер. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых радиовстреч!

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в воскресенье 24 мая в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 22, облачно, ожидается дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 20, ожидается сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 12, облачно, дождь. В Архызе плюс 6 ночью, днем до плюс 15 градусов, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Архызе 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Домбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Домбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 25 мая в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 22 градусов. Облачно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 17, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 10, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

украдкой плачу. Я так скучаю, я хочу твое тепло, но все иначе.

Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майтли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать пылью, Майтли, а?

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Я слышу голос где-то там внутри. Он меня просит просто так.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вучки Кени 3-0.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов предложил помощь Луганской Народной Республике в связи с атакой ВСУ на колледж и общежитие в Старобельском муниципальном округе. В результате атаки БПЛА пострадали и погибли дети от 14 до 18 лет. Тимрезов подчеркнул, что Карачаево-Черкесию и Старобельский муниципальный округ связывают отношения побратимства и тесного сотрудничества. «Мы не можем остаться в стороне от этой беды. При необходимости силы и средства Карачаево-Черкесии, находящиеся сегодня в Старобельске, будут направлены на ликвидацию последствий трагедии и оказание помощи пострадавшим. Республика также готова оказать дополнительную помощь в восстановительных работах, медицинскую, гуманитарную и организационную поддержку». Накануне на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация инвестиционного проекта от московского застройщика «Плато», общий объем инвестиций в который оценивается в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Проект реализуют в Карачаево-Черкесии. Современный пятизвездочный отель «Альта», рассчитанный на 332 номера, станет украшением Донбая и центром притяжения туристов, которые ценят премиальное качество и повышенный уровень комфорта. Стратегическим партнером проекта выступит группа «Монтера» – профессионалы в управлении гостиничными предприятиями в России. Инфраструктура комплекса будет включать открытый подогреваемый бассейн, спа-зону, термальный комплекс, ресторан, лобби-бар, конференц-зал, детский клуб, парковку. Проект станет важным шагом в развитии Донбая, в том числе и как круглогодичного премиального направления. Открытие отеля намечено на 2029 год. В гимназию аула Кошхабль поступило новое оборудование. Оснащение кабинетов технологий и основ безопасности и защиты Родины проведено в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Теперь школьники будут не только изучать эти предметы по учебникам, но и собственными руками осваивать правильный алгоритм действий. Так, школа для проведения занятий получила манекены, пневматические винтовки, модели автомата Калашникова, цифровую лабораторию и электронный тир. К слову, в Карачаево-Черкесии подобное новое оборудование поступило уже в 106 школ. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.